0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Cantiñas de Pinini. Bernarda de Utrera con la guitarra de Enrique Escudero en el potaje gitano de Utrera 1968.